0: китайские солдаты?
1: Да, чувствую, что они пережили.
0: Значит, так выглядит война. Да хранит их Бог.
1: Хранит нас Бог.
2: 都审查大半天了，这驾驶丑是咋这么吓人呢？
3: 我想起来这。

0: Проходим, проходим. Присаживаемся, присаживаемся.
1: Присаживаемся.
2: Ты меня
3: гонишь, а я?
4: Товарищ, ты меня гонишь, а я?
5: Прошу вас соблюдать нормы санитарного контроля. Сидите спокойно.
3: Как-то с тобой
4: всегда, а? Я.
3: 走走走，哎呀，干啥呀？哎呀，你们咋这样啊？哎，猫啊，
5: 人家是过来给咱剃头。不，要给咱剃头？不，剃头
3: 我也不行啊，这我哥给我留的。你咋不行啊？ 我都剪了，你差啥呀？别整那没用的啊！是军人就得服从命令，别给咱看脸丢人，整。